0: твоей ищу.
1: Мне не сонно, не могу спать. I'm not the one sitting on your path.